0: Good morning to you, Miss Sheehan. Show me on 777.
1: Good morning, Missy.
2: Are you there? 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33.

0: Clear for us. Maintain a strong speed at Angel.
1: Okay.
2: 17,
1: can I receive?
2: May I repeat?
1: The baby's reading.
2: I receive.
1: Get your pass.
3: Three two seven sorry, I'm looking down. But any additional on shock is
1: left. Do you need any on off on 4th Street?
3: 3-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1